намиккараагума тааккуа илигиюкки ангиқарсимава. Чаакуулаппуллунгарууа